0: Ладья под крылом чайки. 4 часа утра.
1: Радио. Комета.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели, но из всех лишь одна в память врезалась мне. Это песня работа.

глазах солиходей, чтобы разобою помочь.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: делайте водную процедуру.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь в 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения.

0: самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и прокат электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличные электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метров. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиник. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работой организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в 2 года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точки общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр бри по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей, объем партии от 20 тонн. Еще один лот в 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер будет западный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление значительно повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: радио «Карета».
1: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и проката электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличные электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метров. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиник. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работы организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в 2 года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точке общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр бри по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей, объем партии от 20 тонн. Еще один лот в 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер будет западный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление значительно повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
0: Закрома Родины.
1: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму $60 миллионов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше $60 миллионов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Комета.

0: Магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация отмывания доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится в сообщении. Центробанки отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц. И в завершении выпуска: в 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% взять в аренду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92

0: эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линеек iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!

0: лето. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

0: Здравствуйте.
1: Радио Комета.
2: На дальней станции сойду. Право покоя.
1: Комета.
3: Сядут скорый поезд, сядут длинный поезд. Ночью соловьиною.
4: Ты

0: полиции Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и прокат электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличные электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метров. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиник. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работой организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в два года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точки общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр бри по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей, объем партии от 20 тонн. Еще один лот в 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер будет западный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление значительно повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
4: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
4: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
4: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
5: Да! То, что надо.
4: На радио «Комета».
6: «Комета».
7: Я самая красивая, но не твоя. Я...
6: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани.

0: 30Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается 7-мильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет, отметил эксперт. Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. И в завершении выпуска. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаж стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

0: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Комета» 92.6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио
1: «Комета». Рабочий полдень.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. До 14.00 я с вами. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. По этому телефону вы можете отправить свои приветы, заявки и пожелания на ваши любимые песни. А пока группа «Лябуши» и «Хай-Фай» начинают наш бесплатный концерт заявок, приветов и пожеланий.
4: «Рабочий полдень»

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем 12.26 на часах. Сегодня 22 мая. Райская пятница. И что я хочу сказать? Ну, по ходу лета вообще оно само как-то по себе ворвалось. И надеюсь, что погода нас будет радовать солнечными лучами каждый божий день. И мы начинаем следующую часть нашего рабочего полдня. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Мне нужно было сейчас проверить, посмотреть, пришли ли какие-то заявки или нет. Или пришли все-таки. Но вот я вижу на группу Queen от Виталия пришла заявочка. Виталий просит поставить композицию группы Queen «I want to break free». Да, сейчас как-то хочется такого чего-нибудь мелодичного, веселенького и солнечного для настроения. Итак, Diana Ross с композицией «Кусочки льда». Ну вот сейчас бы, да, охладиться бы, конечно, бы не мешало. У меня вот в студии кондиционер. Здесь ребята оставили и немножко так прохладно и комфортно. Так, для Виталия дальше группа Queen. Если у кого-то есть пожелание прислать заявки, приветы или вообще что-нибудь, кому-нибудь поздравить, то присылайте Макс и СМС, или позвонить можно в студию в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин «Exist.ru». Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт «Exist.ru» и ваш автомобиль всегда на ходу. «Exist.ru». Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
2: «Комета».
0: 92,6.

0: радио «Комета». Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка от Алексея в Максе, который попросил «Ладожский блюз». Он пишет: «Добрый день. Будьте любезны, Ладожский блюз. Всем добра и удачи, Алексей». Для вас, Алексей, Ладожский блюз, и для всех тоже. Поэтому дальше присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044. Далее Брайан Ферри от Slave to Love. А потом немного рекламы, и, естественно, мы приближаемся к окончанию первого часа программы «Рабочий полдень».
0: «Рабочий полдень».

0: рабочий полдень на комете.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А.

0: Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень плавно отбивает первый час, и между тем у меня прям под самый занавес первого часа заявка от Вилли. Доброго дня, прошу поставить статус-кво «Теперь ты в армии», Костя Лакоста, «Весна», спасибо. Окей, все будет, приветствую вас, Вилли, и это все будет после, так сказать, окончания этого часа, после выпуска новостей мы продолжим наш рабочий полдень, читать ваши заявки. Я тут одно сообщение по поводу Евровидения увидел, и хочу сказать, что все-таки мысли людей иногда сходятся, хотя иногда пишут одно, а думают совершенно другое. Ну, то есть сомнения, а у меня сомнения периодически бывают. Ну, накрывает, так сказать, логика меня никогда, как правило, не подводит. Из новинок я сегодня, пожалуй, вам предложу Арсений Романов, композиция «Я тобой околдован». Это новая композиция сегодня в новинках на Drive Music. Вот. И до встречи в следующем часе после выпуска новостей Вилли. Начнем, пожалуй, мы с вас.
3: Рабочий полдень

0: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и прокат электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличные электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метров. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиник. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работой организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в 2 года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точке общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр «Бри» по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей, объем партии от 20 тонн. Еще один лот – 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
0: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер будет западный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление значительно повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnia.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 13-11 часах. И мы начинаем наш следующий час заявок от Вилли, который попросил доброго дня статус-кво Аминау и Костя Лакоста «Весна». Ну что, начинаем тогда мы с чего? Со статус-кво. Поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. 92.6 FM.
1: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Меж тем у меня заявка от Зульфии, которая попросила поставить композицию «Твой кролик пишет». И что могу сказать? Диджей Хавал. Я думаю, что у этого диджея случайно не китайская машина. А тем не менее, диджей Хавал – это Михаил Игоревич Белкин. Зульфия, вы об этом слышали? Вот, поэтому это наш диджей, который что-то там на английском языке пытается насочинять. Но я хочу сказать, что русский язык у нас настолько богат, что иногда мы видим в интернете некие рилсы, да, в которых говорят, вот за границей нельзя говорить вот эти слова, потому что вот они вот так вот что-то обозначают. Ну, не знаю. Во всяком случае, конечно, надо иногда обращать на это внимание. Вот. Но, тем не менее, английский язык, он такой. Там, соответственно, есть и настоящее время, а также present perfect tense. Прошедшее, да? Вот здесь конкретно прошедшее время. Пишет. Они, например, слово write. Вот, поэтому твой кролик пишет. Или написал. Вова, написал, правильно. Твой кролик написал. Поэтому сейчас будет, соответственно, вот эта композиция «Твой кролик написал». Дальше, естественно, если у кого-то есть пожелание прислать вашу заявку, поздравление, пожелание, присылайте 8-916-244-2044. Ну, а Зульфия написал так. Игорь, привет. Поставь, пожалуйста, диджей Хавал, «You Bunny Road». Очень сочный и мелодичный трек. Хочется зарядиться энергией на весь день. Заранее спасибо за эфир. Не за что. А далее будет у нас Дара, победительница конкурса Евровидения. И Дима Билан сказал, что он сомневается в том, что Филипп Киркоров приложил к этому руку. Ну, в общем, да, «Вечерняя Москва» мы видели. Написала интервью, было со звукорежиссером из его команды, да. Но вообще к Диме Билану стоит прислушаться, поскольку он занимал и второе, и первое место, и наверняка чуть-чуть не знает. А, в принципе, теоретически проверить можно. Есть у меня доступ вот к этому продюсеру греческому Димитрису Кантополосу. Наверное, я все-таки поинтересуюсь, кто там у них там главный-то был вообще на самом деле. Ну, а пока диджей Хавал для Зульфии.
0: «Рабочий полдень» на Комете.

0: рабочий полдень на ковиде.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на ковиде.
2: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я мечтаю стать

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается, но Вилли здесь пишет: до вас самое веселое радио, прошу поставить пару песен. Фанк Финя, Алекс Атаман, Девочка-бандитка и Пошлая Молли, Адская колыбельная. Ну, что могу сказать? Ну, поставлю сейчас, естественно. Время идет, уже приближаемся к окончанию нашей передачи. И хочу сказать, что у Шуры тут день рождения было, книжку он написал, встретились мы с ним на презентации, поздравления презентации он для радио «Комета» небольшую сделал, и что могу сказать, молодец человек, поздравляю с днем рождения, а также у него сегодня концерт в клубе «16 тонн», если кто-то хочет сходить, послушать хорошую музыку, пожалуйста. Ну, а у нас Шура, пока я тут, соответственно, ищу композиции для Вилли. И потихонечку, если у кого-то есть время, так сказать, прислать заявочку на пасашок 8-916-244-00-44. У вас примерно еще 15 минут.
1: Рабочий полдень на комете.
4: Ребята, я Шура на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Чехов, я тебя люблю.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Ну, к вопросу о том, что мысли сходятся, мне вот как-то захотелось Патрисию Касс послушать для себя французскую какую-нибудь песню, да, «Девушка с Востока» называется, да. Меж тем Андрей Краснов буквально угадал мои мысли и тоже тут французское что-то прислал. Ну, как что-то. Сейчас скажу, что... Добрый день, Игорь, поставьте композицию «Лизе лакомство». Спасибо. Ну, да, вот как-то вот совпали наши мысли по поводу, соответственно, французского, да. А Зульфия пишет, вот Эдик пишет нам. Привет от Эдика Синякова. Большой привет Комете. Прекрасная летняя погода. Поставьте освежающие треки «Лето». «Тиша», «Малинки», «Малинки», «Дискотека авария», «Жан Фриски» и «Жара Чичерина». Ну, что ж, будет уже в следующем часе. Завтра музыкальный глобус, как обычно, в 21.00. Мне сегодня смотреть документарий. Кали Минок выпустила буквально фильм трехчасовой про себя, да. Фильм «Майкл Джексон» вышел, художественный, можно сказать, да. Ну, а Кали Минок сделал подарок себе и мне. У нее день рождения 26-го, да. А что касается документария, то я был на лейбле, где работала Кали Минок, где она начинала, да, буквально 19 мая 1995 года я переступил порог того места, где Кали Минок начинала свой творческий путь. Поэтому спасибо тебе, Кали, большое, что ты прям угадываешь мои мысли, да, потому что я увидел там много знакомых людей, которых я теперь знаю лично и которые работали с тобой. Все, заканчиваю сегодня говорить. Завтра в 21.00 все на музыкальный глобус. А пока всем хорошего настроения и доброй райской пятницы. Заявки для Эдика в следующем часе. Всем пока, с вами был Игорь.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Перерасчет происходит без подачи заявлений с 1 числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительные изменения. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход, отметил эксперт. Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил юрист Александр Хаминский. Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство из более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения, добавил юрист. И в завершении выпуска режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС. По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде. Подробности новой части не уточняются. В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед 3» превысили 1 000 000 000 рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом, картина стала пятым фильмом, собравшим более 1 000 000 000 рублей с начала 2024 года. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и прокат электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличные электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метра. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиника. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работы организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в 2 года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точки общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр «Бри» по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей, объем партии от 20 тонн. Еще один лот в 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
2: Погода.
1: В предстоящие выходные в регионе установится комфортная погода. Днем преимущественно солнечно и 20-23 тепла. Ночью 15-17. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дорогие слушатели, минута инсайтов. Социологи узнали, что реально цепляет девушек в парнях. Спойлер, не кубики пресса. Первое место у голоса. Да, тот самый бархатный тембр, который вызывает мурашки у девушек. В топе грамотная речь, цепляющий взгляд и заразительный смех. А внешка, спокойно выдыхаем, она в самом конце списка. Так что, ребята, качаем не только бицуху, но и дикцию. Девушки, вы с нами согласны? Надеюсь, да.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

Техническая проверка. 121, 122, 123, 124, 125.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

от музыкальных ритмов к телефонам. В России каждый год продается рекордное число смартфонов. Без смартфона теперь и жизнь не та. Сложно представить современного человека без...

0: Новости. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6 FM.
4: От музыки к рубрике «А поговорить?» Человеческий голос. Он является визитной карточкой, которая много расскажет о нас собеседнику. Поэтому не стоит мямлить, если необходимо произвести впечатление. Хотя если мы понравились человеку, то нас будут терпеть любыми до поры до времени.
0: Радио «Комета».

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году в России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Об этом сообщили в Госдуме. Теперь семьи студентов смогут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, выплаты продолжат начислять. По оценке правительства, это позволит сохранить пособие более чем для 231 тысячи детей. С 1 сентября 2026 года студенческие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях, государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или семейные блоки для студентов, состоящих в браке и проживающих

0: чик-чик с семьей. На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается семимильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет, отметил эксперт. И в завершении выпуска: в России вырос интерес к зарубежной классической литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Kyon Stroke. Женщины в возрасте от 35 до 54 лет проявляют наибольший интерес к зарубежной классике. По данным сервиса, интерес к зарубежной литературе за последний год вырос на 60%. Самым востребованным произведением этого сегмента оказалась книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке располагается «Мартин Иден» Джека Лондона, а третье место занимает «Скорбь сатаны» Марии Карелли. В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Друзья, лето стучится в двери. И если на улице установилась чересчур теплая и жаркая погода, то вы слушаете важный лайфхак от врачей. Оказывается, в жару не рекомендуют пить кофе более одной чашки в день. Кофеин выводит воду, а вам и без того жарко. Таким образом, мы усугубляем обезвоживание. И если есть хронические заболевания, лучше временно перейти на смузи, воду или холодный чай. Здоровье в приоритете. Пьем кофе с умом, носим кепки и уважаем себя. Очень скоро музыка вернется. Дождемся.
1: Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю – целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыки к гигиене. Один знакомый стоматолог назвал жвачку хорошим средством гигиены полости рта. Если, конечно, жевать ее 5 минут после еды. Но вы же знаете, 5 минутами это обычно не ограничивается.
1: Радио «Комета». 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

От музыкальных ритмов к рассуждениям. И этот день пробежит стремительно, поэтому берегите свое драгоценное время. И, конечно, проживайте свои лучшие мгновения под хиты на любимой волне.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.
6: Уважаемые слушатели, рынок автомобилей дает жару. БУ-машины летят с полок. Апрель улучшил статистику. Плюс 14% к марту. Более 500 000 автомобилей сменили владельцев. То в лидерах. Лада. Более 126 тысяч проданных машин. Следом. Тойота, Kia, Hyundai и Volkswagen. С начала года было продано почти 2 миллиона поддержанных авто. Откуда взялся ажиотаж? Новые авто кусаются. Средняя цена почти 4 миллиона рублей. Так что вторичка теперь топ в выборе умных покупателей. Ну а если вы мечтаете об автомобиле, то обязательно изучите рынок, проверьте историю машины, то есть всегда покупайте автомобиль с умом. А мы держим руку на пульсе и очень скоро продолжим эфир музыкой.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: на радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и прокат электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличие

0: На электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метров. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиника. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работой организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в 2 года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точки общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр «Бри» по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей, объем партии от 20 тонн. Еще один лот в 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в регионе установится комфортная погода. Днем преимущественно солнечно и 20-23 тепла. Ночью 15-17. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: На радио «Комета».Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
2: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Озвучу в эфире очередной опрос. Оказалось, что более трети россиян приходилось работать в отпуске. За последние 3 года 44% граждан хотя бы раз работали во время отпуска. Вот это выдержка. Музыка скоро вернется. Остается дождаться.
1: Радио «Комета». 92,6.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Листаю новостную ленту и узнаю, что неврологи рекомендуют постоянно учиться, чтобы защитить себя от деменции, а психологи дают советы, как побороть переживания перед важными экзаменами. Якобы накануне вечером лучше прогуляться и побыть в комфортной обстановке. Теперь как в школе. Достаем двойные листочки и пишем самостоятельную. Шутка. Эфир очень скоро продолжит любимые хиты.

Дорогие слушатели, внимание для райдеров и пешеходов. Грядут перемены. К 2028 году электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России получат госномера. Как у автомобилей, теперь учет будет по-взрослому. Это часть большого плана по безопасности дорог до 2030 года. Ну а в 2026 году регионы научат строить нормальные дорожки для вашего транспорта, чтобы всем было удобно и безопасно. Так что пристегиваем шлемы, уважаем пешеходов и держим руку на пульсе новостей. Мы за такие правила.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Всем нужна перезагрузка, если верить трендам современности. Требуется этакий квантовый скачок сознания. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных. Ну а через несколько мгновений музыка вернется в эфир.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Моя радиосмена подошла к своему логическому завершению. В студии вещал Дима Казанцев. Благодарю вас за внимание. Далее в эфире мои искрометные коллеги. Всем чао-какао!

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне начали аккуратно тратить деньги на такси и доставку готовой еды, заявил газете «РУ» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового отдела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его словам, главная причина – заметное подорожание самих услуг. Тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и рост расходов на их обслуживание, сказал Супруненко. Он добавил, что из-за этого люди стали отказываться от незапланированных поездок и оставлять такси для случаев, когда без него трудно обойтись. С доставкой еды ситуация похожая. Во время пандемии многие привыкли заказывать готовые блюда домой, но сейчас кафе и рестораны снова работают в обычном режиме, и потребность в частой доставке снизилась, подчеркнул Супруненко. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И в завершении выпуска: почти половина россиян считает, что оптимальный свадебный подарок должен стоить от 10 до 20 тысяч рублей, пишет ТАСС. Согласно опросу, именно такой бюджет выбрали 43% респондентов. Еще 42% назвали комфортной сумму диапазон от 5 до 10 тысяч рублей. Самым желанным подарком для молодоженов остаются деньги. Этот вариант выбрали 90% участников исследования. На втором месте оказался подарок по

ранее составленному списку желаний. Его предпочли 58% опрошенных. Также россияне назвали популярными подарочные карты. Их отметили 25% респондентов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Когда звук приобретает форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
7: Чироки-шоу «Живой звук». Наконец-то мы начинаем. Всем привет, добрый вечер. Здесь за микрофоном Ольга Ольхова и Яна Дмитриевна со мной. Ян, привет.
8: Всем привет, привет.
7: Сейчас будем знакомиться с нашей группой. Группа у нас сегодня очень красивая. Выглядят они сногсшибательно, поэтому говорю всем сейчас, кто хочет посмотреть. У нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте идет прямая трансляция. Подключайтесь к нам, там будет много интересного. Разыграем что-нибудь классное, как всегда, да, Ян?
8: Ну да.
7: У нас там свечки остались с корицей. Да, предлагаю, кстати говоря, вот свечку и подарить для хорошего настроения. Почему бы и да? Она классная, настроение
8: пригодится
7: повышает.
8: Пригодится всегда.
7: Конечно. Группа, привет!
9: Привет, привет!
7: Привет, привет! Итак, у нас сегодня группа. Это современный российский рок-коллектив, отличительные черты которого выразительный женский вокал, глубокая, эмоционально насыщенная лирика, энергичные гитарные партии и сочетание искренних эмоций и мощной музыкальной энергии. Вот так мне вас описала Алиса. Я у нее спросила, кто вы.
9: Отлично, по-моему, все подходит.
7: Да. Давайте знакомиться, кто в составе группы, кто за что отвечает и кто вообще кем является. Давайте.
9: Привет, меня зовут Маша, я вокалист, автор текстов, ну и мелодии. Uh-huh. Серега отвечает, наверное, за всю аранжировку практически, наш гитарист. Попросила поаплодировать, но не слышно будет, наверное, сейчас все должны это сделать. Валера, бас-гитара, и Евгений, барабанщик.
7: Колоритные вы ребята, мне очень нравятся, такие... Серега такой представительный, презентабельный.
8: Все такие разные.
7: И все-таки они вместе.
8: Да.
7: Мы уже не первый раз видим такую урезанную гитару, которая такая безголовая. Поэтому кто в музыке разбирается, заходите, смотрите, музыкальные инструменты там действительно стоящие. Да и вообще вся группа выглядит вообще превосходно, хочется уже поскорее послушать, но мы не начинаем все так сразу. Ян, я по традиции, как всегда, скажу, что подписывайтесь на нашу группу радиостанция «Комета» ВКонтакте, будете в курсе музыкальных событий города. И подписывайтесь на информационный канал в Максе, lapasnia.ru, будьте в курсе событий города. И напоминаю, что у нас по трансляции можно и нужно оставлять комментарии. Лучшие, по мнению группы, мы выберем в конце нашего эфира и отдадим за него свечу с ароматом апельсина и корицы. Вот так вот от нашей радиостанции. Да, подпишет музыкант нам ее на память. Подпишите же, да?
9: Конечно, обязательно.
7: Супер. Мария, давайте начнем с вас. В общем, Алиса тут мне очень много всего выдала про вашу группу и предложила ряд вопросов. Предлагаю с них и начать.
9: Давайте.
7: Как бы вы описали свой стиль тем, кто еще не знаком с вашей музыкой? И что делает именно Slim Life узнаваемой группой? И чем отличаетесь от всех?
9: Ну, сразу скажу так, что у нас цели отличаться не было. Мы всегда хотели делать качественную музыку. Что касается стиля, наверное, это, ну, рок, именно без всяких добавок, там, индастриал и так далее, да. То есть это русский рок с русским вокалом, русскими текстами. Очень качественный. Мы стараемся именно музыке уделять очень много внимания. Ну и, наверное, это душа. Да, то есть здесь очень особое внимание я отдаю текстам, и для меня они очень важны. Здесь не только моя, наверное, душа, я стремлюсь к тому, чтобы в каждом тексте каждый видел что-то свое, да, свою историю какую-то отдельную, не обязательно такую же, как у меня. Поэтому здесь я, наверное, порекомендую еще между строк немного читать для себя.
7: Музыка группы позиционируется как пробуждающая из материального сна. Что это для вас значит и что несете слушателям?
9: Ой, вы знаете, я в последнее время очень много думаю над основной проблемой, что сейчас происходит с обществом, да? Смотрю на молодые поколения, становится немножко грустно то, что... Как сказать правильно?
7: Да деградируют они, мягко говоря. Коротко и ясно.
9: Тут
7: не придумаешь.
9: Даже дело не в деградации, то есть здесь у нас на первый план выходят почему-то материальные ценности, да, то есть шмотки, гаджеты, уровень дохода. Хотя по-настоящему счастливому человеку это и не обязательно, да, то есть должно быть, естественно, средство на еду, одежду базовую, да, и так далее. Но целью ставить именно только доход, материальное какое-то благосостояние, для меня это... Наверное, это деградация. И вот здесь как раз я всегда топлю за эмоциональное состояние, за гармонию, за баланс, за то, чтобы люди научились чувствовать себя счастливыми, пользуясь тем, что ему дает мир. Да? То есть не стремясь заработать больше, чтобы было лучше, чем у кого-то. Да? То есть он должен быть самостоятельной личностью, счастливой личностью. Вот я, наверное, так и характеризую это слово.
7: Очень здорово. Яна Дмитриевна, тебе как? Твои впечатления?
8: Я все хочу послушать песню, мне чтобы... понять.
7: Чтобы уже понять, что спрашивать, да?
8: Глубину.
7: Ладно, я сейчас тогда кину финальный вопрос перед первой композицией. Будем знакомиться с группой сейчас. И у меня вопрос, ну, в принципе, он типичный. Мне кажется, его задают часто. Что появляется первым, музыка или текст?
9: Одновременно.
7: То есть у вас
9: естественно,
7: такой...
9: аранжировка, она появляется после, да, в процессе, когда уже мы с ребятами собираемся, начинаем работать над песней. Но если взять написание именно, то... Это всегда одновременно с гитарой, то есть мелодия появляется сразу же с текстом. То есть я беру в руки гитару, и что-то рождается одновременно.
7: А все музыканты в группе с образованием музыкальным, или кто-то есть самоучки, или вообще в целом все самоучки?
9: Нет, у меня нет.
8: Почему?
9: У меня нет музыкального образования, да, то есть гитару я взяла в руки лет 13-14 только. И в этом возрасте уже в обычную музыкальную школу не брали, а финансово у меня не было возможности взять репетитора, поэтому
7: как
9: полностью самоучка, полностью по книжкам, каким-то схемам аккордов.
7: Но это какое стремление у человека должно быть, Яна Дмитриевна, чтобы просто взять и учиться, да, самой?
8: Ну да, это очень сильное желание, как бы, все-таки музыкальный человек, он не обязательно должен быть с образованием.
7: Ну, есть те, кто считают, что без образования никуда.
8: Но вот если это дано, мне кажется.
7: Ну вот.
9: Дано.
7: Дано. Есть всякие но. Давайте знакомиться с творчеством группы. Какая первая композиция у вас будет?
9: Первая песня называется «Моя прекрасная осень».
7: Ой, так сейчас хорошо про осень послушать в такую жару.
9: Может быть, охладиться, да, кто-то.
7: Давайте, слушаем «Живой звук», «Чироки шоу» на радио «Комета» 92,6 FM, группа «Slim Life» в прямом эфире.

0: Чураки шоу, живой звук на радио Комет 92.6 FM. Группа Slim Life у нас в прямом эфире сегодня. И продолжаем мы общаться. Яна Дмитриевна, что скажешь?
1: Я в шоке.
0: От чего?
1: Круто.
0: Вот она, живая эмоция.
2: Спасибо большое.
1: Нет, правда, очень классно.
0: Продолжаем накидывать вопросы, да? С какого года существует коллектив, для тех, кто не в курсе?
2: В данном составе существует коллектив где-то 2.5 года.
0: Угу.
2: Так, проект Slim Life, я люблю говорить, что он появился где-то в 2006 году, когда я в целом придумала название.
0: Вау,
1: 20 лет.
0: 20 лет проекту. Это есть о чем спросить.
2: Да.
0: И вот на самом-то деле, с момента появления самого проекта как данности, поменялась ли основная идея и поменялось ли звучание, которое хочется давать слушателям?
2: Идея не поменялась, ну, потому что это все-таки нутро, да, мое там идея никак не может поменяться, взгляды остались те же на главные вещи, а звучание, естественно, поменялось, потому что изначально проект появился как, наверное, акустический проект, да, я выкладывала видео под гитару, какие-то там песни писала, выкладывала видео и все. Когда-то собирала музыкантов, потом мы прекращали играть. Не было, наверное, опыта, не хватало, как раз-таки мне, может быть, образования вот, для того, чтобы в аранжировке включиться, да, то есть именно в этом плане. Поиск постоянный был, и вот, наконец-то, сейчас я могу сказать, что это та самая команда, которая делает из моих песен то, что я всегда хотела слышать. То есть сейчас звук именно тот, который я хочу.
0: Это очень классно, когда находишь единомышленников, да, Яна Дмитриевна?
1: Да, это прям, ну, как-то вот поиски вот эти вот. И когда ты находишь то, что тебе подходит, это прям, ну...
2: Через столько лет еще, представьте.
1: Дорогого
0: 20
1: стоит.
0: 20 лет пути, это прям, это не слабо на самом-то деле. И такие три статных мужчины выстроились в рядочек.
2: Мне так это... Чувствуется, да?
0: Красивая картинка, такой прям защищенный тыл. И вообще это смотрится даже очень красиво. Поэтому всем рекомендую к нашей трансляции присоединиться в группе радиостанции Комет на идет. Задавайте свои вопросы, мы будем их адресовать музыкантам, за лучшие подарим свечу с ароматом апельсина и корицы. И почему-то мне Алиса настаивает спросить у вас о вашем мини-альбоме «Живая». Что это за мини-альбом? И Алиса спрашивает, что хотели донести до слушателей этой работы?
2: Ну, во-первых, скажу, что это первые студийные работы как раз-таки в нашем текущем составе. То есть эти аранжировки уже полностью были сделаны этими ребятами потрясающими. И, наверное, смысл-то тот же, да, то есть я не знаю, мне придется, наверное, в каждом ответе на любой вопрос декларировать, да, то, что главное жить душой. И здесь как раз... В этом сингле, макси-сингле, да, скажем так, три трека, они разные. Один какой-то, может быть, депрессивный, да, то есть все мы когда-то бывали в таком состоянии, когда хотелось там погрустить.
1: Все стадии.
2: И темнота, серость только в будущем мы видим, да, но потом мы просыпаемся и в целом уже видим что-то другое, да, то есть есть там песня «Забываю все», она достаточно романтичная. Про любовь. Есть песня «И последний день», да, то есть там много текста и очень много депрессии, скажем так. Мы даже пытались характеристику этой песни найти, заливали в нейронку текст, на что нейронка ответила: если это правда ваши мысли, вам, наверное, нужно сходить к психологу.
0: Вот так вот. Вот она какая, нейронная реальность нашей современности. Да,
2: и так как мы собрались 2.5 года назад, работали и над старым материалом, да, его модернизировали, улучшали. А эти три песни, они были как раз-таки уже полностью работой здесь и сейчас. И мы захотели выпустить их все вместе, чтобы была некая многогранность видна.
0: Вот есть вопрос у меня к вам. А сами когда-либо кто-либо из музыкантов в жизни переживали ли тяжелые стадии депрессии? Если да, то как из них выходили обратно в мир?
2: Вы знаете, творческие люди...
0: Постоянно в депрессии.
1: Постоянно в депрессии, только хотел сказать. Всем нужен психолог.
2: Ну, во-первых, я придерживаюсь того мнения, что нормальных людей без каких-то травм, даже минимальных, не существует вообще. Кто-то может отнекиваться, да, и говорить, нет, я всегда счастлив от и до 24/7. Да нет, ну, бывает, что-то триггерит. Я думаю, что каждый переживал тяжелые моменты. С возрастом их становится больше, они бывают тяжелее, легче, да, там первая влюбленность 14 лет тоже трагедия.
0: Ну, не у всех, у некоторых она в 20 лет и тоже такая себе трагедия.
2: Мы каждый этап жизни все равно мы проживаем по-своему, да, и когда-то бывают падения, без падений не будет взлетов. Я всегда отношусь к такому эмоциональному спаду, наверное, как к поводу притормозить, покопаться, оценить, погрустить, может быть, даже поплакать, это неплохо. Но после этого периода ты всегда находишь какое-то новое вдохновение. То есть сама депрессия, она, конечно, не способствует написанию чего-то хорошего, да, но она способствует очищению. Вот, поэтому...
0: Для ощущения катарсиса такого, да?
2: Хотят на эту тему. Валера, как насчет депрессии? Что ты скажешь?
1: Как твоя депрессия, Валера?
2: Вот, пожалуйста, яркий пример. Говорит, нет, не знаю, что такое депрессия.
0: Это же прекрасно, когда человек не знает, что такое депрессия. Подушку. Я, говорит, там риф не тот написал, партию не так сыграл.
2: Ну, конечно, я думаю, творческие люди, они более подвержены этому всему. Они эмоционально ранимее. Поэтому, да, я думаю, что каждый из нас...
0: Получается, что основная составляющая всех текстов песен группы Slim Life – это все-таки эмоции, которые переживаются людьми, причем в большей части. И остается ли что-то, какое-то пространство для трактовок именно слушателям в свою сторону? Или прям прямолинейные тексты?
2: Ну, вообще есть прямолинейные тексты. Мы недавно, кстати, эту тему обсуждали у наших там друзей, знакомых, да, тех, кто слушает песни первые, например, кому мы на оценку особенно отправляем.
0: О, вот она.
2: Есть те, кто могут сказать, например, не буду говорить, какая, например, конкретная песня, любая, да, один человек говорит, вау, какой там смысл, да, классно, вот прям супер. А другой человек говорит, не, мне не нравится, что-то как-то непонятно ничего. То есть
1: для всех
2: есть песни, где реально видно картину, условно, дом стоит, солнце светит, музыка какая-то играет, всем
0: птички
2: понятно.
0: Птички поют, деревья шелестят.
2: А есть, я больше всего эти песни люблю, те, которые изначально слушаются и непонятно о чем. Да? То есть вот там, где можно вызвать дискуссию, где каждый может по-своему ее понять, для меня более ценно.
0: Угу. И мы правильно услышали, да, что есть какое-то либо фан-комьюнити, либо дружеское комьюнити, которому скидывается на превью все, что делается в группе, да?
2: Есть, но это отдельные люди. То есть они между собой не договариваются.
0: То есть все-таки цензоры, Ян Дмитриевна, существуют. Мы всех спрашиваем, все ближайшие группы, есть ли какая-то вот коалиция людей, какой-то вот, ну, может быть, даже между собой не связанных, кому первым скидывается на оценку и берется вот непредвзятое мнение?
2: Я скажу так, что у каждого из нас есть близкие люди, кому можно отправить трек на оценку, но берем ли мы это мнение за основу? То есть здесь скорее идет такой играет фактор, то, что мы показали...
0: Срез аудитории сделали просто и все, посмотрели.
2: И все, то есть после этого...
1: Взяли среднюю оценку.
2: Как правило, этот трек уже может быть отгружен на площадке, и мы просто ждем выхода. То есть там уже ничего не изменить. Но это все равно важно, наверное, как взаимодействие и получение обратной связи от близких людей. Да, то есть получение, наверное, информации о том, что человек все-таки заинтересован в том, что ты делаешь. Может быть так даже.
0: Здорово. Мне нравится. Давайте следующую композицию. То, что мы говорим. Я тут вопросов накидываю.
2: Да, это, можно сказать, относительно наша новинка, песня «Падать».
0: Давайте. Премьера на радио «Комета» получается, 92.6 FM.
2: Практически.
0: Живой звук, группа Slim Life у нас в гостях, Чироки Шоу.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM. Группа Slim Life у нас в прямом эфире в гостях. Продолжаем общаться. Скажите, чем живое выступление Slim Life принципиально отличается от студийной записи? Есть какая-то разница?
1: Так. Надо собраться с мыслями.
0: Все зависли. Слышу такой отголосок на фоне. Оно чище.
1: Да, это наш перфекционист Сергей. По совместительству аранжировщик. Ну да, чище студийные записи. Но я бы так сказала. То есть песни выпускались и до этого состава. Да. И все-таки, когда мы собрались, мы перебрали все уже выпущенные песни. И живьем мы играем сейчас, естественно, более полные, более красивые аранжировки. Мне, естественно, нравится больше. Пока планов перевыпускать это в новом звуке нет, но хотелось бы, конечно. Поэтому живое выступление, это да, это энергетика. Я думаю, что это должно чувствоваться. Это обмен энергетикой, я бы даже так сказала, да, то есть глаза, руки, которые я вижу со сцены, да, они дают мне, я отдаю обратно, стараюсь отдать больше, вот, соответственно, здесь я голосую пока за живые выступления.
2: То есть для вас важнее, чтобы вот получить вот этот вот, вот
0: кайф,
2: эту энергию,
0: да?
2: Вот эту вот, а не как-то чисто сыграть, чтобы там прям все идеально прям было до миллиметра. Получается, все-таки дело вот в энергии.
0: Обратной связи, да?
1: Ну, вы знаете, наверное, я так скажу, что если любой творческий человек, который либо там рисует, пишет, поет, да, скажет, что ему не важно видеть отдачу публики, он будет врать. Потому что, наверное, сейчас это будет высокомерно звучать, но я скажу так, то есть если тебе что-то дано, и ты можешь что-то создавать, ты обязан делиться.
0: Вот это посыл.
1: Да.
0: Мне очень нравится.
1: То есть ты не должен это складывать в стол. Пусть не хватает, там, например, денег на студийную запись, бери, выкладывай видео, там, я не знаю, в акустике. Если тебе есть что, чем поделиться... В хорошем смысле. Я считаю, что хотя бы с кем-то это нужно делать.
0: Как вы считаете, чего сейчас не хватает современной рок-сцене?
1: Души.
0: Вот она. Вот она, главная тайна поколения души. Есть у меня вопрос еще такой интересный. И был ли какой-то трогательный до слез момент на концерте, связанный с обратной реакцией зала?
1: Да, достаточно много уже было. На самом деле, самый трогательный, даже, наверное, я ребятам, не помню, рассказывала или нет, самый трогательный был давно, когда после выступления меня встретила девочка одна, незнакомая, передает в коробочку какую-то подарок, прими. Я открываю, а там мое лицо, только вот можно лицо состарить, а можно омолодить. То есть до детского лица брошка с моим лицом и полностью ручная работа с кокошником, там, со всеми всякими там какими-то стразиками. Очень красивая вещь. И она сказала, ну, не то, что она мне хотела подарок сделать, да, а она решила мне ее отдать, потому что моя песня ее на это вдохновила.
0: Вау.
2: Круто.
1: Вот это было прям до мурашек очень круто, потому что когда ты просто отдачу какую-то чувствуешь, это очень классно. А когда ты вдохновляешь на что-то людей... Это, ну, умножить на 3.
0: Это прям невероятно, Яна Дмитриевна, да?
2: Да, прям вообще.
0: Вы участвовали в фестивалях Emergence и Revolution Fest. Это достаточно сильные, большие фестивали. И мне кажется, что сейчас, если нас слушают другие музыканты, то им будет интересно узнать, что дает группе выступлений на таких площадках и чем они отличаются от сольных концертов.
1: Ой, ну, выступление на фестивале — это всегда сложно, потому что очень большой поток музыкантов идет на сцене, да, смена музыкантов, подключение, техническая именно сложность. Но что дает? Дает огромный опыт получения энергетики от людей, которые о тебе раньше не слышали никогда. Да, то есть ты видишь глаза, ты их не узнаешь. Но ты видишь, что в них есть интерес и есть... какая-то заинтересованность в дальнейшем, да, то есть что еще эта группа может. Мы, на самом деле, благодаря фестивалям многих поклонников приобрели. Вот. В целом, плюс это очень серьезный опыт.
0: Опыт в плане чего?
1: Выступлений. То есть, ну, например, первое участие, там, первое выступление на сцене меня просто колотило.
0: Как справились?
1: Да, то есть в любом случае при каждом выходе на сцену ладошки потеют, да, но со временем ты начинаешь этим управлять и получать от этого кайф, да, и участие в таких фестивалях, оно в этом плане дает какое-то внутреннее равновесие, покой.
0: А что сейчас ощущаете, вот присутствуя в прямом эфире на радиостанции?
2: Без вот этой энергетики.
0: Просто нет, сейчас же нет отдачи зала. По факту вы понимаете, что вас потенциально слушает бешеное количество людей, потому что у нас аудитория около 500 тысяч человек сейчас, да, как бы активно-пассивном режиме, может быть. И какие ощущения сейчас, когда нет вот этой обратной отдачи, когда не видите напрямую свою аудиторию?
1: А я вижу их здесь. Я пою все равно, я представляю, скажем так, зал. Ну все, придется валерьянку несите теперь.
0: Ладно, у нас будет небольшая рекламная пауза буквально через несколько минут, поэтому я думаю, что мы успеем еще на 3-4 минутки с песней успеем сыграть.
1: Да.
0: Давайте тогда песню, и мы уйдем на рекламу, как раз, чтобы выдохнуть, передохнуть и валерьянки выпить. И мне заодно тоже налить. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 102.6 FM, группа Slim Life в прямом эфире у нас. Слушаем сейчас.

0: Живой звук Чероки Шоу на радио Комет 92.6 FM. Группа Slim Life у нас в прямом эфире. Напоминаю, что у нас идет трансляция в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь, пишите комментарии. И я, Дмитрий, сказала, что там есть уже комментарии.
1: Да, тут привалили.
0: Давай.
1: Рося Бурлакова пишет. Ну, это хит. Она пишет на ту песню, которая «Падать» была.
2: Угу. Спасибо, Фрося.
1: Потом она пишет: запись не может передать ту бешеную энергию, которую раздают эти ребята на концертах.
0: Вау.
2: Спасибо.
0: Это классно, я считаю, потому что вот такая оценка, она стоит дорогого, потому что это живая оценка, и, ну, это всем здорово. И тут вообще мало что можно сказать, и у меня все равно есть что найти. Найти, что спросить, да?
1: У меня еще 100 вопросов, да?
0: У меня, как всегда, да.
1: Никуда в этом не денется.
0: Меня всегда интересует, какие музыканты повлияли на ваше творчество и оказали наибольшее влияние. Мы понимаем сейчас, что мир современный, у нас некоторые являются иногентами, поэтому, если что, мы их отметим, что они иногенты.
2: Да. Я почему-то ожидала этот вопрос.
0: Ну, он самый типичный, он такой, он типовой. Всех интересует, что вдохновляет и кто вдохновляет вообще, как это происходит.
2: Ну, я, наверное, здесь и ребят тоже после себя попрошу высказаться, потому что у нас абсолютно разные вдохновители на разные вещи. За себя скажу, что когда я была маленькая, мне было лет 12, я смотрела новогодний «Голубой огонек», еще тогда по Первому каналу. И в нем я увидела, как выступает Земфира, иноагент сегодня. Она была в черном платье, в черном буа, с гитарой. И меня настолько покорил этот образ, именно девушки с гитарой, на тот момент не было ничего подобного на сцене. Это меня вдохновило, и я буквально сразу же выпросила там у мамы, чтобы она там поменяла струны на старой папиной гитаре, которая на меня на год старше была, вот, чтобы начать учиться играть. Долго выпрашивала, то есть в итоге я там лет в 14 только научилась, но именно вдохновение такое получилось. Я начала слушать русский рок в целом, наше радио, да, если можно говорить.
0: Да-да, почему нет? Радио-то наше.
2: Ваше радио, например. Вот, то есть и я прониклась этой музыкой, именно рок-музыкой, и впоследствии начала писать сама. Хочу, чтобы Сергей высказался. У него просто кардинально другая.
0: Давайте нам Сергея к микрофону.
3: У меня ничего сложного. Слипкнот, Пантера, Металлика. Ну, то есть...
0: Прям такой тяжеляк.
3: Конечно.
0: Такой пласт тяжелого рока.
3: Да, я как бы всегда был по тяжелому року и до сих пор. Нет-нет, да и да. Вот. Нет, конечно, со временем вкусы там поменялись. Люблю из наших сейчас Скворцы Степанова, Ландыши.
0: Ой,
3: и
0: да.
3: Прочие товарищи.
0: Котик.
3: Это мои любимые команды. Громыка, вот. Еще тоже ребята. Но это больше Степ. Вот. А в плане музыки, конечно, больше всегда, ну, так как на гитаре занимаюсь давненько. Да. Вот. То, естественно, в первую очередь было интересно разбирать эти все рифы, соло и прочее-прочее. И, конечно, для любого гитариста Металлика, пускай там ее кто-то может хейтить, кто-то уважать, но, тем не менее, это всегда был такой выход в гитарный мир.
0: Вот.
3: Ну, и, соответственно, все, что дальше подряд там из наших, это Ария, Мастеры, вот эти все ребята. При этом панк-рок я никогда особо вот начинал, я именно всегда начинал с хэви. И понеслась вся история. Ну, а потом уже все эти Слипкноты, Пантеры и прочее-прочее. Ну, а сейчас все вперемешку, от джаза до классики, иногда металлом, а лучше аудиокнижку. Не люблю музыку.
0: Вот так вот. И все.
1: Вот так вот мы
0: и как бы вот
1: завершили.
0: Вот так. Так, у кого еще какие музыкальные предпочтения?
4: У меня
0: давайте.
4: Музыкальные предпочтения, да. Еще будучи школьником, я искал, что мне нравится. Тогда MTV канал, да, там много было хитовой музыки, западной. Вот. И тогда мне попалась кассета Queen. Queen, их был знаменитый альбом, не помню, как называется. И это были аудиокассеты, и на второй стороне была их запись, саундтреки к фильму «Горец», если помните такой фильм.
0: Ой, да-да-да-да-да-да-да, классный
4: и
0: фильм.
4: И сторона была забита именно саундтреками. И я слушал это в наушниках, это были мои первые наушники, это было потрясающе, все до мелочей. И вот, вот эта вот музыка мне повлияла, ну, повлияла, наверное, на мои предпочтения. Западная музыка, конечно. В дальнейшем это русский рок.

0: инструмента. Вот я до сих пор играю на басу.
1: Невероятно, на самом деле, потому что такой набор разноплановой очень музыки, и барабанщик, это слово.
2: У нас Евгений, да, спрашивает, дадим. Микрофон можно его использовать, вот, который у него в руках?
1: Можно, можно.
3: Так, добрый день.
1: Вечер.
3: Зрители.
1: И зрители, и слушатели.
3: А у меня история очень простая. У меня у сестры было 2 билета на концерт «Тату». 18 лет назад.
1: Ого.
3: Ей нужно было срочно уехать со своим парнем в Шотландию. Ну, он оттуда, иностранец. Отдала мне 2 билета. Говорит, хочешь, сходи, хочешь, кому-то подари, хочешь, продай. Я такой, ну окей. Я пошел, естественно, их продавать.
1: Коммерсант.
2: Не продались, походу.
3: Да, я стоял рядом с ареной 2000 в Ярославле. Никто билет не покупал, так как у всех были свои. Я думал, ладно, схожу. Досидев на концерте «Тату» до середины, их барабанщик сыграл соло на барабанах. И вот после этого момента я сидел остаток концерта и смотрел только на него. Потом, выйдя из арены, поехав домой, нашел знакомых, которые мне посоветовали преподаватели по барабанам. И вот спустя 18 лет я здесь. Привет.
1: Вот такой вот путь, да? Долгий путь такой, причем, ну, очень интересно, на самом деле, почему бы нет? И, в общем-то, получается, что разноплановая музыка, и все вы такие разноплановые. Как вы все познакомились-то? Как вы нашлись?
4: В интернете.
2: На сайте знакомств.
1: Оригинально. Не будем рекламировать сайты знакомств, дабы не навлечь на себя волну хейта.
4: Это общие какие-то сайты без знакомств, без знакомств по интересам. Просто существуют разные группы про поиск музыкантов. Да, и я закидывала туда объявления. В итоге нашлись Женя. Сергей нашелся, Валеру перетянул Женя из кавер-группы.
3: Да, могу я рассказать эту историю?
1: Конечно. Если там ничего предосудительного и пошлого, то мы всегда знаем.
3: Мы когда с Марией искали бас-гитариста, у меня снова в голове созрел такой план. Нужно пойти в какую-то команду, в группу на прослушивание, которой требуется барабанщик, посмотреть, как играет их басист, и плавненько его перемануть.
1: Вот, вот да, она, да. Вот.
4: Он у нас вообще такой находчивый, заметили, да?
3: Вот, нашел объявление, что нужен барабанщик в кавер-группу. Я приехал туда, отыграли мы там 2-3 раза. И я Валеру попросил нам помочь. И в итоге Валера ушел к нам насовсем.
2: Это был план.
3: Да, это был план. Это я так не делал, уже делаю так уже не первый раз.
1: Ах, вот оно что! Причем... Вот так вот, да? Вот имейте в виду, коллеги-музыканты, его к себе не звать.
5: Женя выходил с нами на связь несколько раз, и никак не могли мы пригласить его к себе в кавера. Но он настойчиво, прямо через какой-то промежуток времени, через месяц выйдет на связь, через 2 месяца... И все-таки он пришел к нам в кавера и стал играть. И потихонечку, Валер, давай, тут у нас есть авторский проект, давай попробуем, может. Я хотел разорваться на 2 проекта, ну, очень увлечен музыкой, хотел. Но, к сожалению, тот кавер-проект, ну, загнулся.
1: Ну да, так бывает.
5: Да, и просто так сложилось. Это параллельные пошли 2 дорожки, и осталась 1, вот Slim Life.
1: Ну что ж вы так себя обесцениваете-то, а? За неимением лучшего прям.
5: На самом деле я много также через сайты поиска музыкантов искал авторские проекты, но авторская музыка, она вся, ну, достаточно специфическая, согласитесь.
1: Ну, естественно.
5: Популярная, да. И хотелось играть то, что действительно нравится. Вот когда Женя дал мне послушать Slim Life, уже записи, которые были на площадках, и я сказал, ну, для себя уяснил, да, это то, что я хотел бы воспроизводить, играть. Музыка, аранжировка, то, что уже было записано. Ну, я уже с Женей поиграл в то время. Это было классно. Мне очень понравилось играть именно с этим барабанщиком. Ровно, чисто, прям классно для басиста. Это очень ценно. Ну, а когда я с Сергеем познакомился уже, это было просто, ну, огонь. Просто это
4: любовь
5: гитарист. Любовь с первого взгляда, да. Просто
1: какой у вас Сергей
5: гитарист.
1: Шикарный, да. Да, деле, он и по виду шикарный, так-то если еще.
5: Харизматичный, интересный человек.

0: Там большие буквы, да. Ну, а Мария, да, Мария, это...
1: Всем рекомендуем, но никому не отдадим.
2: Ну что ж, предлагаю сейчас пойти немножко подышать свежим воздухом, потому что у нас здесь все-таки студия находится на таком музыкальном олимпе города. Достаточно жарко и душно, поэтому предлагаю на небольшую рекламу сейчас уйти. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. У нас прямая трансляция идет также в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. И на небольшую рекламу, буквально 4 минуты, и скоро к вам вернемся обратно.

0: звуки. Живой звук. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
6: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
7: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров. Со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
8: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
9: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
8: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
9: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
10: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
11: То, зачем мы здесь, живы мы или нет, дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов.
12: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
13: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
14: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
14: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
14: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
10: Когда звук приобретает форму и становится живым. Чироки.
0: Живой звук.
15: Продолжается Чироки-шоу «Живой звук» на радио «Комета» 92.6 FM. Здесь в студии Ольга Ольхова и Яна Дмитриевна со мной вместе.
16: Всем привет.
15: И группа Slim Life у нас в гостях сегодня. Продолжаем мы общаться. Мне очень понравилось перед эфиром. У нас был такой рекламный блок, и музыканты уже слышали в своей студии эту рекламу. И такая реакция была на клинику Абдусамата, да? Ребята, меня слышите?
16: Нас разорвало просто. Мы так и думали.
15: Ну, для этого все и делалось, чтобы было запоминающееся.
16: Это круто.
15: Так вот, в связи с этим есть вопрос. А чем запоминается, по вашему мнению, выступление Slim Life живое? И зависли.
16: Это точно к нам вопрос.
15: Дай подумать.
16: Потому что мы это вроде запоминаем. Да не знаю, на самом деле, после выступления очень часто, особенно вот на фестивалях, когда люди незнакомые слышат нас впервые, да, часто подходят и говорят приятные вещи о том, что очень круто все профессионально звучит. Если взять... уровень непопулярных музыкантов, те, которые сейчас не в топе еще пока, мы звучим уже как те, кто в топе, скажем так, да, то есть нам все об этом говорят. Плюс энергетика, да, то есть после этого люди приходят на концерты, говорят, что слышали нас там-то, видели нас там-то. То есть мы понимаем, что мы чем-то цепляем, да, то есть для кого-то важнее музыка, для кого-то важнее наполнение, да, эмоциональное, либо смысловое, для кого-то просто энергетика. Я лично, когда на рок-концерт хожу, я не слушаю тексты, я питаюсь энергетикой.
15: Такой
16: то есть здесь индивидуально,
15: вампиризм,
16: наверное,
15: такой энергетический.
16: Да, наверное, так.
15: Слушайте, какие-то вы страшные ребята, на самом деле. То вы музыкантов из групп других переманиваете.
16: Опасные.
15: Да, энергетику такие, прям в себя, все с собой. А что потом бывает? Потом бывает новая песня, наверное, скорее всего, после такого заряда эмоций.
16: Да, я так скажу. Я никогда не пишу на самом максимальном спаде и на самом максимальном подъеме. Мне мешают это. Это является вдохновением на будущее. Да? То есть на момент, когда я уже более-менее в равновесии нахожусь, тогда можно упорядочить то, что родилось. Вот тогда пишу. То есть да влияет все. Я могу по улице пройти, просто испытать какую-то эмоцию и после этого написать песню. То есть здесь нет какого-то четкого вдохновения, что я иду, я хочу написать, я пошла такая на концерт, сейчас пойду напишу песню. Нет, такого не бывает.
17: Оно само приходит.
16: Это, наверное, просто за спасением. Сейчас очень все сухо в мире эмоционально. Наверное, да, живые концерты — это в целом... воспоминания, наверное, о том времени, когда было важнее, что человек чувствует.
15: И вот, в общем-то, на этой прекрасной ноте давайте следующую песню.
16: Следующая песня называется «Дура».
15: Мне нравится. Нота прекрасная песня, тоже хорошо. Ну, давайте, «Живой звук», «Чероки шоу». Сейчас послушаем и скажем. «Живой звук», «Чероки шоу» на радио Комет 92.6 FM, группа Slim Life в прямом эфире. Слушаем.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 2.6 FM. Такое внезапное окончание у песни.
1: Я так хотела сказать, только такая музыка закончилась, и Оль такая, Чироки Шоу.
0: Да, мы уже привыкли просто к тому, что практически у большинства приезжающих к нам в гости музыкантов, у них есть такие фальш-окончания, когда уже хочется выйти в эфир, а там еще на полторы минуты. Как относитесь к такой конструкции песен?
2: Да, в принципе...
1: Не думали об этом?
2: Да нет, думали. У нас с каждой песней, кстати, вот во время репетиции, когда мы новые делаем, всегда спор. Да, то есть я люблю заканчивать на тексте, да, чтобы было ощущение недосказанности. Вот Валера, например, говорит, что надо все, чтобы досказано было. Поэтому после текста еще нужно музыки добавить. Вот, то есть это ситуативная, наверное, история. Какой-то песне это подходит, какой-то нет. Мы стремимся баланс соблюдать какой-то.
0: Угу. Над чем сейчас работаете? Какими-то новыми композициями, может, съемки клипа, летние фестивали, подготовка?
1: Концерты.
2: Планы большие. Может быть, не грандиозные, но большие, да. То есть мы сейчас работаем над новой песней.
0: Угу.
2: Будет называться «Мне некуда идти». Будет лиричная такая песня, наверное, единственная. То есть здесь, забегая вперед, будет сильно отличаться от остальных, но очень красивая получится песня.
0: Угу. Яна Дмитриевна, у тебя был вопрос?
1: Да, у меня был вопрос. А бывало ли у вас, что вот смысл песни менялся, когда вы ее записали? Вот, то есть вы ее написали, все, тут запись произошла, и вы поняли, что смысл другой.
2: Прям разительно, чтоб отличался, наверное, нет. Что-то более бодро звучит потом в студийном варианте, да, то есть настроение может меняться, а смысл, наверное, нет.
0: Оригинально, на самом деле. Потому что чаще всего бывает такое, что песню написали, начали играть, записали, а потом такие, ой, что-то там, короче, вообще не так вышло, как мы планировали.
2: Да нет, в целом все получается так, как задумано изначально. То, что я говорила, что мы там переделываем в процессе, вот сейчас, да, там переделали какие-то старые песни, они все равно переделаны не по части там смысла или даже того настроения. То есть мы просто углубили звучание, расширили, скорее, да, чего-то добавили, чтобы было красивее. Вот. А что касается, да, у нас, например, вот песня «Падать», мы сегодня ее играли, раньше пробовали как-то в другом составе, но что-то не зашло, не пошло, да, то есть мы просто убрали и не стали делать, а здесь взялись... И что-то получилось. Получилось, по-моему, очень даже хорошо.
1: Зависит,
2: да? То есть
1: мне пока коллектива от энергии.
0: Да, да, тут действительно очень много зависит от коллектива энергии. Яна Дмитриевна, с тобой согласна. А есть ли какая-то песня из вашего всего сет-листа, которую вы мечтаете исполнить в каком-то необычном формате? Возможно, с оркестром или просто сделать ее более тихоакустической или какие-то там инструменты включить?
1: Инструменты
2: новые,
1: да, другие.
2: Есть. Все руки не доходят. Просто да, я сейчас переглянулась с ребятами, потому что мы уже несколько месяцев это обсуждаем. И все никак не дойдут руки. Есть у нас песня «Двое». А мы сегодня ее исполнять не будем, потому что она такая достаточно тяжеленькая, где-то рок-баллада. Даже единственная рок-баллада из всех. Да. Мы очень хотим сделать такую клавишно-духовую версию этой песни. В голове это звучит уже очень шикарно, прекрасно, но вот руки пока не делают. Да, но, надеюсь, скоро все-таки это произойдет.
0: Ну, это такой типичный вопрос, мне кажется, да, Яна Дмитриевна, от меня-то точно.
1: Какой же?
0: Если бы у вас была возможность сыграть совместную композицию с любым абсолютно артистом, неважно, это живой или кто-то из прошлого, то кто бы это был и почему? И все, и все повисли опять.
1: Это такой вопрос всегда у всех зависаний, все сразу начинают думать.
2: Нам придется разделиться, потому что у нас у всех прям кардинально разный вкус.
0: Ну, это мы уже поняли.
2: И с кем-то одним мы, наверное, к общему знаменателю не придем. Вы знаете, да, наверное, коллабу я бы хотела Я бы хотела с Арбениной Дианой коллабу, потому что у нас природа голоса одна.
0: Да, кстати.
2: И я думаю, ну, это физиология, да, то есть здесь как бы от этого никуда не деться, от этих сравнений и так далее, опережая вперед. Вот. И коллабу я бы с ней хотела, потому что, мне кажется, из русского рока именно женщин этому человеку сейчас не надо зарабатывать деньги, да, то есть она если творит, потому что вот ей просто вот душа у нее поет. Это видно? То есть она свое заработала, видимо, да, и у нее нет этой цели. Это не как остальные коллективы, которые пытаются там сохранить о себе память, да, чтобы что-то снова там о них поговорили. А здесь человек живет своей жизнью, и именно вот когда душа поет, он что-то выбрасывает, выкладывает. Я ее сейчас не слушаю, то, что она новое выдает, да, но у меня есть уважение к этому человеку.
0: А у остальных что? Кто?
3: Сергей?
0: Давайте. Просим.
3: Отвечает.
0: Сергей, да?
4: Да, ну, у меня-то все просто. Я бы с Полом Гилбертом подглядел бы у него, его вертушечки. Ну, почему с ним? Ну, потому что это Пол Гилберт. Ну, да, я здесь слишком прямолинеен. Ну, музыка есть музыка. Я в первую очередь занимаюсь музыкой.
0: Музыка – это способ заработка, я так правильно понимаю, да?
4: Нет, ни в коем случае, нет. Понимаете, у меня, я преподаватель музыки, у меня вся жизнь связана.
0: Вот эти люди детей учат музыке, а потом они выходят и Роцк играют.
1: Роцк играют, да.
4: Вот, поэтому, ну, музыка это все, наверное, что у меня есть, и поэтому я порой дотошен до партии, дотошен до каких-то мелочей. И не всегда обращаю внимание там, на смысловую нагрузку текста или что-то еще. Мне важно, чтобы каждая нота была на месте. И, ну и просто у меня, соответственно, есть кумиры. Типа Пола Гилберта, там, Сатриани, Стива Пайфа именно. Ну,
0: да,
4: вот классика школы, да, такая гитарная. Не современные вот эти вот инстаграмные, ютубные и прочие запрещенные гитаристы.
0: Ну да.
4: А вот действительно.
0: В запрет грамме, который находится, да, инстаграм у нас запрещен.
4: Вот, именно. А вот такие дядечки, которые еще в 80-х появились, я, конечно, испытываю к ним огромное.
0: Это старая школа рока.
4: Ну да, она мне больше всего и нравится. Конечно, я люблю современную музыку, но там есть до чего доколупаться. Она мертва.
0: Почему?
4: Машина.
0: А, искусственный интеллект все делает за нас, да?
4: Не за нас, за них.
0: За них.
4: За
1: нас, за всех.
4: За нас еще нет. Ну просто да, на самом деле много всяких поддельных видео, где там играют типа гитаристы, на самом деле ни один живой человек так сыграть не может. И все это сейчас пропагандируется, типа вот смотрите, смотрите, как я могу. Ну просто все зарабатывают хайп. На деле живой музыки там нету, там есть просто набор нот. И все. Ну, также, конечно, с уважением там отношусь к джазовой музыке, но, к сожалению, немного не мое. Как бы я ни пытался себя заставить слушать. Мне интересно, конечно, как это все строится.
1: А лучше аудиокнижку послушать, да?
4: Да, лучше аудиокнижку послушать. Поэтому старая школа рока, Пол Гилберт, Сатриани, Вай, это вот все, что... Все, что мне этого хватает.
0: Стив Вай виртуоз, бесспорно.
4: Ну да.
0: Давать имена своим гитарам, это тоже прям вот его фишечка.
4: Ну, у меня тоже такая.
0: Все гитаристы этим занимаются.
2: Даже мы уже его гитары по именам называем.
0: О, как! Вот это уважение в группе к своим коллегам. Классно. Так, а у остальных что, кто? Так, ждем.
5: Да, у меня вот сейчас возникла мысль, я никогда об этом не думал, но вот я бы... уважая, и мне очень нравится группа Beatles. Ну, конечно, все ее знают. Почему именно с ними? Мне очень нравится их энергетика. Вот эти старые записи, черно-белые еще. Их костюмчики, их вот эти вот потрясывания головой, вот эти вот, знаете. Это очень меня все время прямо... А почему Beatles? Я еще ребенком. У меня отец очень фанател по их песням. И я как бы их слушал, соответственно, вместе с ними. И что-то мы обсуждали. И мне... очень нравилось вот этот рок-н-ролл какой-то их, такие интересные какие-то, да, интересные мелодии, ну, прям, ну, супер. Вот я сейчас подумал, я бы, наверное, с удовольствием с ними бы на одной сцене где-нибудь в сторонке, знаете, там, пятым.
0: Ой, там, может, как это мило.
5: Головой.
1: Головой.
5: Ну, хотя бы, да. Было бы здорово.
0: Это классно. Но цель-то классная, на самом деле, приблизиться к такому, к великолепному событию. И Битлз можно, не кривя душой, назвать знаковым явлением на рок-сцене,
5: конечно,
0: и на сцене музыки.
5: Это идолы, конечно.
0: Музыка поколения, и причем не одного, на них много кто вырос.
1: История.
0: Так, а у барабанщика что?
6: Так, а у меня, наверное, я вспомнил сейчас новую песню, на которой мы работаем, «Некуда идти», и у меня в голове стоит картинка, что мы на студии, где мы репетируем, стоит рядом с Марией со вторым микрофоном Sting. Он бы туда очень вписался.
1: Ого, прям вообще.
0: Я прям хочу уже эту песню услышать, так.
6: Мне кажется, вот он... Да, он придаст еще больше такой изюминки, лирики в композицию. Ну, наверное, он все-таки.
0: Это будет очень классное совмещение голосов, как считаешь, Яна Дмитриевна?
1: Это очень красиво будет, очень.
0: Мы бы это хотели услышать, прям в ожидании. Так, давайте следующую песню пока что. У нас там сколько еще песен в запасе есть у группы?
2: 4 мы подготовили на сегодня.
0: Угу. Еще 4, да?
2: 4, да.
0: Да, замечательно. Давайте тогда следующую песню и потом продолжим общаться. Живой звук.
2: Следующая песня называется «Человек среди людей».
0: Угу, давайте слушаем. Живой звук. Чироки-шоу на радио Комет 102.6 FM. Группа Slim Life у нас в прямом эфире.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 102.6 FM. Мы продолжаем интервью с группой Slim Life. Они у нас в прямом эфире. Ребят, тут подъехал цикл моих любимых вопросов, да, Яна Дмитриевна?
1: Обожаю эти вопросы.
2: Страшно уже?
1: Да не, нормально все.
0: Яна Дмитриевна от них тащится. Она прям любит, когда я их задаю, потому что мы здесь все сидим такие голодные, голодающие.
1: Вечно голодные, вечно холодные.
0: Если бы вашу музыку... Да денег не надо. Если бы вашу музыку можно было описать блюдом или напитком, что бы это было и почему?
2: Началось.
0: Да. Там кто-то хочет ответить.
2: Так, Женя, да, микрофон нужно включить.
3: Я бы сравнил это с итальянским блюдом капрезе.
0: Угу.
3: А почему? Потому что сочетание, контраст вкусов дает ощущение каждого вкуса по отдельности. То есть томаты... Томаты, наверное, это спокойные, легкие песни. А сыр – это что-то такое, как сказать, с изюминкой.
0: Uh-huh.
3: Такая капелька соли – это что-то быстрое, наподобие песни «Падать», «Дура». Uh-huh. Вот. А зелень, наверное, ну, я про соус. Соус – это, наверное, будущие песни,
0: uh-huh.
3: вот, которые мы готовим для наших слушателей в будущем. Примерно так.
1: Класс.
0: Здорово.
1: Прикольно.
0: У кого-то еще есть варианты?
1: Нет.
0: Нет?
1: После такого нет.
0: Ладно. Мой любимый второй вопрос по очереди. Да, там у нас просто вчера была группа с оранжевым названием и оранжевым настроением. Все мы знаем всем известных музыкантов, у которых цвет настроения черный, который признан иноагентом от музыканта Тимати. И знаем мы Филиппа Киркорова с цветом настроения синий. У вас какой цвет настроения?
2: У нас, скажем так, не зарегистрированный корпоративный стиль. Это белый, красный и черный.
0: Угу.
2: И, наверное, это и подходит к музыке. Иначе мы бы, наверное, отказались от этого варианта нарядов.
0: Угу.
2: Красный.
0: Контрастно любой. Получается.
2: Да. Белый я бы, наверное, как тоска описала, а черный это цвет стиля, наверное, так.
0: Ну вот у вас прям видно по группе, мало того, что цвета видны, напоминаю, что у нас идет трансляция прямая в группе радиостанции «Комета», можете к нам присоединиться, посмотреть на музыкантов, и в том числе задать им там свои вопросы, а мы пока в предвкушении следующей песни будем галопом мчаться, время поджимает. Ребятам еще возвращаться обратно из нашего Олимпа. Ну что, готовы к следующей композиции?
2: Да.
0: Давайте же слушаем живой звук. Группа Slim Life у нас в эфире «Чироки Шоу» на радио «Комедия 2.6 FM».
4: Выходи гулять! Не могу! Меня мама не отпускает! А скинь мяч!

0: Живой звук, широкий шоу на радио Комедия 102.6 FM. У нас в гостях группа Slim Life в прямом эфире. Здесь Ольга Ольхова и Яна Дмитриевна со мной вместе. И общаемся мы дальше. Ребят, у меня есть для вас вопрос. Ну, он такой, мне кажется, самый типичный, который можно задать музыканту. Чем заряжаетесь перед выходом на концертную площадку и в момент творческого застоя? Как выходите из кризиса? Если они, конечно, бывают.
1: Именно перед выходом на площадку?
0: Ну да. Такое бывает, такое, зависли и такие, не-не-не, я не пойду туда, все, я передумала.
1: Ой, у меня вообще перед каждым выходом на сцену такой торг идет, потому что всегда есть какой-то страх, что, может быть, что-то пойдет не так, как-то не так воспримут, хоть и понимаешь, что вроде тебя уже слышали, что там может быть. Нет, перед каждым выходом на сцену ты не знаешь, что тебя ждет. И, конечно же, этот страх иногда так тормозит, но просто нужно представить, как бы я всегда это делаю, наверное. У меня есть талисман.
2: Какой? Ой, как раз хотела спросить, есть какие-нибудь ритуалы, талисман или еще что-нибудь?
1: Ну, это да, это работает. Оно позволяет вернуться в состояние, в котором ты понимаешь, кто ты есть. Да, и зачем ты здесь сейчас, куда ты пришел, да, то есть тогда не приходи, да, если сомневаешься условно. Вот, у меня есть талисман, он и сейчас со мной. Это брелок, звездочка. И я его перед выходом на сцену всегда сжимаю, и через эти ощущения я перевоплощаюсь, скажем так, открываюсь полностью. И вот то, что уже открыто, показываю. Да, есть такое.
0: Здорово. Круто. Яна Дмитриевна, вообще, я первый раз просто наконец-то услышала...
2: Про талисман?
0: Настолько классный душевный ответ. Это во-первых. А во-вторых, я правильно поняла, исходя из ответа, что человек на сцене и человек в жизни — это разные люди, если говорить про музыкантов?
1: Ну, в жизни быт. Без него же никак, да? То есть мы музыканты, которые не зарабатывают своим творчеством на жизнь, соответственно, приходится это делать в другом месте, где получается, да? Там рамки. В обществе всегда есть рамки, это нормально. Да, в творчестве часть рамок, ну, мы берем приличные, да, кто, адекватные, они убираются, они не имеют права существовать, иначе творчества не будет. Конечно же, человек на сцене, он другой, но это тоже я. Тоже там, тот же Серега, это тоже он, Валера, Женя. В обычной жизни мы ходим в магазин, там, покупаем хлеб, да, идем домой, думаем, чем мы будем ужинать. А в творчестве просто этому места нет, и когда ты это совмещаешь, конечно, в обычной жизни ты перевоплощаешься. Ты становишься таким полуроботом, потому что надо там, пойти уборку сделать, постирать вещи. Вот. А в творчестве у тебя, скажем так, материальное твое тело, оно не имеет смысла. Вот. И, конечно же, да, это две разные, скажем так, личности, но одного человека.
0: Очень здорово, Яна Дмитриевна. Да. Вот это вот такое, какая-то минутка откровения прямо сейчас только что была, потому что обычно об этом не говорят, обычно говорят, да не, да все, как в жизни, так и на сцене, что да, там, да, что да. Там рисоваться,
1: на
0: да.
1: Врут.
0: Вот так вот. Вот мы и раскрыли весь секрет, да?
2: Одеваете какой-то свой амплуа и идете на сцену там выступать.
1: Наоборот, достаем.
2: Достаем.
0: Изнутри себя.
1: То, что в рамках хранится, вот на сцене оно выходит наружу, да.
2: А ритуал у вас есть какой-то общий вот перед выступлением? Может, там, не знаю, там, обнимайтесь.
1: Скорее нет. Пока до этого дела не дошло, всем так плохо. Сильно прям поддерживать друг друга не надо, мы все хотим туда выходить.
0: Я прям вижу, как гитарист так нервно перебирает струны на гитаре, говорит, давайте уже играть еще.
1: Да, не имется.
0: Давайте тогда следующую песню.
1: Следующая песня «Последний день».
0: Давайте, живой
1: звук. О которой мы как раз говорили, к психологу, где и посоветовал сходить.
0: Сейчас оценим.
2: Сейчас оценим.
0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 102.6 FM, группа Slim Life у нас в прямом эфире, слушаем.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 2.6 FM. И у нас, я так понимаю, пришла финальная композиция, да, там подошла. Да, кивают. Кивают, бедные, жарились уже, наверное, в нашей студии.
1: Нет, все хорошо, нам по кайфу.
0: Ой, класс, здорово. На самом деле, хочется под занавес уже спросить... классические, не менее вопрос. Да, они сегодня все классические. Яна Дмитриевна сидит, меня смотрит так и думает, да у тебя вообще что там есть не классического-то, да?
2: Давай уже.
0: Самый обычный вопрос, который задают всем музыкантам, которые прошли более чем 10-летний путь в своем творчестве. Какой совет можно дать начинающим музыкантам, которые хотят пробиться на сцену?
1: Смотря на какую. На самом большом мы еще не пробились. Мы сами не знаем, что там. Вообще, ну, не надо ставить целью, наверное, пробиваться. У меня всегда была какая цель? Я хотела поделиться с максимально большим количеством людей. Но чтобы это была какая-то безусловная любовь всего народа, ну, то есть зачем? Хочется признания творческого. Но для этого нужно просто творить. И, ну, как я раньше уже сегодня говорила, не убирать в стол это, да? То есть стараться делиться. Поймут это, примут и полюбят 20 человек или 2 миллиона. Что мне это даст? Да ничего, наверное. Для меня важно, чтобы на мои концерты кто-то приходил. Вот. Конечно, хочется на большую сцену ради хорошего звука. Ради того, чтобы это было качественно, чтобы это было круто. Шоу организовать, да? То есть это хочется именно для красоты. Для такого наполнения духовного. Как там, в музей сходить. Так, чтобы... Да, то есть так, чтобы... стремиться просто на большую сцену, чтобы бабки зарабатывать. Но, наверное, если кто-то больше ничего не умеет, кроме этого, наверное, да, это должно быть основной целью, но, мне кажется, тогда не будет места творчеству, искренности. Поэтому здесь советов я давать не буду.
0: Тогда давайте финальную песню и будем потихонечку заканчивать. К сожалению, наше время подходит к концу. А у нас пока что еще живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 92.6 FM. Группа Slim Life у нас в гостях в прямом эфире. Слушаем.

0: Чироки Шоу, группа Slim Life у нас была в гостях в прямом эфире на радио Комет 22.6 FM. Здесь в студии были Ольга Ольхова и Яна Дмитриевна. Спасибо, ребят, за классное интервью.
1: Это было очень душевно.
0: Восхитительные полтора часа.
1: Очень красиво.
0: Которые прям промчались молниеносно. Спасибо большое Артему Владимировичу Лобанову за наш прекрасный звук. Ивану Павловичу за наше видеообеспечение и за нашу трансляцию. Спасибо всей команде радиостанции. На самом деле, ребята, с вами сегодня было очень душевно, очень здорово.
2: Спасибо. И нам с вами было очень хорошо и комфортно.
0: И нам приятно. Эх, а свечка остается у нас до следующего интервью. Потому что комментариев всего два. Обсудим после эфира. Ну что ж, будем мы потихонечку сворачиваться. Всем спасибо, что были с нами. Ребят, спасибо еще раз огромное вам, огненных площадок, вообще самых спасибо. Огромных стадионов, чтобы лужники брали штурмом ваши поклонники.
1: Больших прослушиваний.
0: Да, и чтобы просто все у вас было классно. Поэтому спасибо большое за интервью. Всем пока-пока.

0: Чироки. Живой звук. На радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: при Лапасне 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрацию Чехова покинула заместитель главы округа Наталья Маминова. Она курировала правовое управление и не проработала в Чехове даже года. Вчера стало известно о том, что освободившееся кресло уже занял Тимур Ариани. Ранее он работал начальником юридического отдела Солнечногорского филиала Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Депутат Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в Чехове прокат электросамокатов. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета. «Прошу вас инициировать рассмотрение вопроса о полном запрете на территории муниципального округа размещения и прокат электросамокатов кикшеринговых компаний. Данное решение назрело в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности, жизни и здоровья граждан», – написал Хлюпин. Он отметил, что к нему обращаются жители округа, которые устали от хаотичного движения этого опасного вида транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже детским площадкам. Напомним, что в этом году в Московской области набирает силу тенденция к ограничению проката электросамокатов. Кикшеринг уже под запретом в Котельниках, Лобне и Солнечногорске. При этом наличные электросамокаты ограничения не распространяются. Косить траву в Чехове разрешили с 7 утра до 23 часов вечера. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство содержания территории Московской области. Отмечается, что согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и полуметра вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет не менее 1,5 метров. Жителей Подмосковья стало больше устраивать работа поликлиника. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Леонида Калимуллина, уровень удовлетворенности работой организации здравоохранения вырос почти на 7%. 43% респондентов довольны работой поликлиник. Тоже виден рост с 2021 года, когда эти цифры были около 36%, сказал чиновник. Он добавил, что исследование качества и доступности услуг Мосстат проводит один раз в 2 года. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Тонны мяса, молочной продукции, соусов и так далее поступают ежедневно на теневой рынок. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». После товары перепродаются и отправляются в кулинарные цеха своим производителям полуфабрикатов, в точки общественного питания и так далее. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. В группе «Просрочка. Не кондиция, а брак» участникам тематического сообщества предлагается купить замороженных кур по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляет 200-220 рублей. Сыр «Бри» по 50 рублей, безымянный сыр по 170 рублей.

0: Объем партии 20 тонн. Еще один лот в 65 тонн просроченные курино-говяжьи сосиски, говорится в тексте публикации.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в регионе установится комфортная погода. Днем преимущественно солнечно и 20-23 тепла. Ночью 15-17. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета».

0: 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Горный парк Рускеала в Карелии известен каньоном с удивительно прозрачной водой. Заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер является не только основой комплекса, но и объектом культурного наследия и памятником истории. Каменоломни, на месте которых сейчас находится горный парк, начали разрабатываться в 1765 году. На месторождении было заложено 5 карьеров, на которых с помощью бурения и закладки пороховых зарядов добывался мрамор 4 цветов – пепельно-серого, серо-зеленого, белого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого. Что интересно, слово «рускеала» переводится с финского языка как «коричневый», «бурый». Путеводитель. Горный парк Рускеала находится в Сартовальском районе Республики Карелия, вблизи одноименного поселка на берегу реки Тахмайоки. Каньон расположен в 30 километрах к северу от города Сартовала, и добраться до него проще всего на такси или личном автотранспорте.
1: Исторический телеграф.
2: Мраморный каньон горного парка Рускеала является памятником индустриальной культуры конца 18-го – начала 20 веков и официально включен в список культурного наследия России в 1998 году. Мрамор Рускеала использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор. Выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна мраморного дворца, фасад Михайловского замка, подземные залы станции петербургского метрополитена Приморская и Ладожская. В 2010 году в Рускеале прошла значительная часть съемок российского фэнтезийного триллера «Темный мир».
0: Как красиво! Помимо невероятной красоты, мраморные скалы совершенно невероятных цветов и прозрачная вода, в любую погоду принимающая цвет неба, насладиться в Рускеале можно и активным отдыхом. Все желающие могут спуститься в провал, попробовать пройтись по подвесной дороге, прыгнуть в воду с тарзанки, покататься на лодке и увидеть таинственный грот, и даже заняться дайвингом, спустившись на дно каньона. Горный парк представляет из себя туристический комплекс. Гостиница расположена на краю самого каньона. Это место с каждым годом набирает все большую популярность среди туристов, потому следует озаботиться заранее бронированием номеров или поиском жилья в соседних поселках и городах. Ну а в следующем выпуске мы расскажем вам о городе, который был заложен трижды – об Оренбурге.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года.

моем уютном столике танцуют рожицы, смешные полики. Эти рожицы росточком с гномиком, но эти гномики такие комики. И я запоминаю музыку, мне тоже хочется.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: под музыку на твоем любимом радио.
1: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я мечтаю стать супер.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Прохорове 22 часа.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
0: Закрома Родины.
1: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму $60 миллионов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше $60 миллионов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Известно, что написана эта великая песня под впечатлением от прочтения «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Когда Мик Джаггер ее писал, он представлял, что он Воланд. Речь о знаменитой теме Роллинга в «Sympathy for the Devil». Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Первоначально песня носила рабочее название «Дьявол, мое имя». Мик Джаггер вспоминал, что вначале это была фолковая вещь, но мы продолжали над ней работать и менять ее, пока из нее в конце концов не получилось самбо. Когда Роллинги записали песню, она подверглась многочисленным нападкам со стороны религиозных фанатиков и ревностных поборников моральных устоев. Музыкантам и раньше доводилось шокировать достопочтенную публику сексуальными намеками и легким заигрыванием с сатанинской тематикой, но песня под названием «Сочувствие к дьяволу» стала настоящим шоком для консервативного общества. Впрочем, как показала дальнейшая история группы, Роллинги от этого только выиграли. Соавторами песни официально значатся Джаггер и Ричардс, хотя основную работу над ней проделал, безусловно, Мик. Поначалу он неуверенно утверждал, что написал песню, которая исполняется от лица сатаны под влиянием классиков французской литературы. Но позже Джаггер признал, что основным источником вдохновения для него стал роман Булгакова. Каждый, кто внимательно читал, сам найдет в тексте Роллингов несколько очевидных отсылок к сюжету произведения. Песня «Дьявол» рассказывает, как инициировал различные важные исторические события. Он напоминает о распятии Христа, бездействии Понтия Пилата, Столетней войне, революции в России, убийстве царской семьи и Второй мировой войне. Больше всего вопросов вызывают строки о трубадурах, которые погибли по дороге в Бомбей. Наиболее вероятно, что Джаггер имел в виду так называемый маршрут хиппи. Речь идет о некогда популярном направлении для путешествий автостопом из Европы в Индию или Непал. Кроме того, Мик Джаггер утверждал, что эта песня о темной стороне души человека, но никак не восхваление дьявола.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

All Along the Watchtower, песня Боба Дилана из альбома «John Wesley Harding», вышедшего в декабре 1967 года. Когда Джимми Хендрикс услышал этот альбом, он поразился качеству композиции и решил исполнить одну из них. Выбор пал на песню «Все на сторожевой башне», почти незаметно, но с необычной мистической аурой. Джимми фантастическим образом трансформировал ее, используя возможности своей гитары, и превратил в эпическую музыкальную иллюстрацию к суматошному 1968 году. Боб Дилан признал, что Джимми Хендрикс сыграл ее лучше него и даже сам начал играть ее на концертах в стиле величайшего гитариста всех времен. Он так отзывался о версии Хендрикса. «Она по-настоящему ошеломила меня. Он был таким талантливым. Он мог отыскать в песне нечто и решительно развить это. Он находил то, что другие люди никогда бы не стали там искать. На самом деле я получил разрешение исполнять песню в его версии и продолжаю делать это по сей день». All Along the Watchtower от Хендрикса вошла в альбом Electric Ladyland и была издана синглом, который поднялся на 20-е место в Billboard Hot 100 и вошла в список лучших песен по версии журнала Rolling Stone.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
3: «Комета».
2: 92,6.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета».

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: Родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

сон тихо.